0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». День Абая объединил юных художников столицы. Монеты Коканского ханства и артефакты первого века представили на выставке в области Улутау. Съемки исторической драмы проходят в Уральске. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. День Абая объединил юных художников столицы. Около 150 детей представили свое видение творчества великого поэта через рисунки, передает 24KZ. Для своих работ дети выбрали то, что им по душе. Кто-то вдохновился образом самого Абая Кунамбайоло, а кто-то решил выразить себя через его произведение. По словам организаторов, такие мероприятия помогают школьникам раскрыть творческие способности и ближе познакомиться с наследием великого просветителя и философа. Лучшие рисунки по итогам акции представят на специальной выставке. В области Улутау открылась передвижная выставка «Городище Культубе. Истоки истории древнего Туркестана», передает агентство «Казинформ». Экспозиция знакомит с археологическим наследием одного из древнейших историко-культурных центров туркестанского оазиса и этапами становления городской культуры Великой Степи. Проект организован историко-археологическим музеем области Улутау совместно с Национальным историко-культурным музеем-заповедником «Азрет Султан». На выставке представлено 172 археологических предметов, охватывающих несколько исторических эпох. Среди них очаги 1-4 веков, орнаментированные сосуды с ручками 7-8 веков, кувшины и керамические трубы водопроводной системы 14 века, а также светильники и чаши 18-19 веков. Отдельный раздел выставки посвящен нумизматической коллекции. В нее вошли монеты периодов Коканского ханства, Бухарского эмирата и Российской империи. Выставка продлится один месяц. В Уральске проходят съемки исторической драмы «Кошегуловы. Шоколадная фабрика», передает 24KZ. Проект реализуют по заказу Министерства культуры и информации при поддержке Государственного центра поддержки национального кино. В основе фильма история предпринимателя Баймухамбета Кошегулова и его старшего сына Курмангали. В конце 19 века они открыли первую шоколадную фабрику в Казахской степи и поставляли продукцию даже для императорского дворца. Несмотря на то, что семья предпринимателей жила в Акмолинском регионе, для съемок выбрали Западно-Казахстанскую область. По словам создателей картины, именно здесь сохранились архитектурные памятники, которые передают атмосферу той эпохи. Исторические сцены изначально снимали в селе Хан-Ордаса. Теперь творческая группа продолжает работу в областном центре. Завершить создание исторической драмы планируют в будущем году. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».

0: Новости культуры на Радио Классик.
1: Таза, Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: классик радиосымен жаз мезгілі.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика алан хабара.
3: Эфирде классика алан хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Клавесин. Один из старейшин среди клавишных инструментов. Впервые подобный инструмент упоминается во второй половине 14 века, а самое раннее его изображение относится к началу века 15. До наших дней сохранился клавесин, справивший почти 500-летний юбилей. Клавесин похож на маленький рояль, только в отличие от рояля, звук клавесина не поддается динамическому изменению. Исполнитель нажимает на клавишу, птичье перо, закрепленное на стержне, заставляет струну вибрировать. И что получилось, то получилось. Никакого крещендо или диминуэндо. В более поздних моделях клавесина вместо птичьего пера стали использовать кожу. Мастера экспериментировали, пытаясь сделать звучание клавесина более разнообразным. И скоро появились инструменты с двумя мануалами, клавиатурами и регистровыми переключателями. На некоторых моделях устанавливалась третья клавиатура. Ее тембровая окраска напоминала лютню. Так что клавесин все-таки зазвучал чуть гибче. Впрочем, если слушателя не устраивало звучание, он мог заняться разглядыванием самого инструмента. Корпус клавесина богато украшался живописью, резьбой, инкрустацией, и посмотреть было на что. В 16 и 17 веках самыми выразительными по качеству звучания и самыми затейливыми по художественному оформлению были клавесины, изготовленные антверпенскими мастерами. Солирующим инструментом клавесин оставался до конца 18 века. Несколько дольше он сопровождал оперные речитативы и цифрованный бас, поддерживающий мелодию у других инструментов. К началу 19 века клавесин практически вышел из употребления. Но уже к концу века снова вернулся в музыкальные салоны и на концертную сцену. Кстати, первым европейским инструментом, появившимся в Китае, был клавесин. Его привез и подарил императору Ван Ли иезуитский монах Матео Риччи в 1601 году.

0: Это был клавесин в программе «Радио Классик» Алем Аспаптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». МВД присоединилась к реализации республиканского проекта «Читающая нация». В Астане прошел творческий вечер ко дню Абая. 10 лучших мастеров Казахстана обучают школьников национальным ремеслам. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Министерство внутренних дел Республики Казахстан и общественный фонд «Китабук Итнол», читающая нация, подписали меморандум о сотрудничестве по совместной реализации республиканского проекта «Читающая нация». В соответствии с меморандумом сотрудники органов внутренних дел примут участие в республиканском марафоне по чтению книг «Читающая нация» по специальному направлению «Читающий государственный служащий». В течение 6 месяцев участникам предстоит прочитать 15 книг, поделиться своими впечатлениями и принять участие в интеллектуальных мероприятиях в рамках проекта. Проект реализуется в целях исполнения поручения главы государства по развитию культуры чтения, а также в рамках концепции «Закон и порядок», направленной на формирование в обществе высокой правовой культуры, уважительного отношения к закону и осознанного понимания гражданами важности его соблюдения. В столичной школе искусств номер 1 имени Таттымбета прозвучали песни и стихи Абая Кунамбайлы, его слова назидания и редко исполняемые кюи, передает Елорда Инфо Кизет. Творческий вечер «Кунглем энд Огады» посвятили дню рождения великого поэта, мыслителя и композитора. Его наследие представили через призму национального музыкального искусства. Педагоги и воспитанники школы исполнили широко известные и редко звучащие музыкальные произведения Абая, а также обратили внимание зрителей на глубокий воспитательный смысл его слов назидания. На вечере выступили ансамбль и оркестр национальных инструментов, что позволило всесторонне раскрыть художественные и музыкальные грани наследия поэта. В Астане продолжается реализация образовательного проекта «Школа национального ремесла». Участники бесплатно проходят практическое обучение по 10 направлениям национального ремесленного искусства. Среди них ювелирное дело, художественная обработка дерева и кожи, войлоковаляние, керамика, ковроткачество, резьба по кости и другие традиционные ремесла. Обучение проходит в формате практических мастер-классов. Перед руководством признанных мастеров школьники не только изучают технологии изготовления традиционных изделий, но и создают собственные авторские работы. Все материалы и инструменты предоставляются организаторами бесплатно. Особое внимание в проекте уделено инклюзивному образованию. В рамках школы национального ремесла действует специальная группа для детей с особыми образовательными потребностями. Занятия помогают развивать мелкую моторику, творческое мышление, эстетический вкус и трудовые навыки, создавая равные возможности для самореализации каждого участника. Итогом проекта станет выставка авторских работ участников, которая пройдет 12 августа в рамках церемонии закрытия. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жанияу Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.